0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Белорецк является единственным горным городом Башкирии.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 101.1 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и Валерия Сюткина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз 14». 1994 год.
1: Валерий Сюткин. «7 тысяч над землей».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на радио родных дорог в Макс.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Арзамас насчитывается 36 церквей и 4 монастыря.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,8 FM.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Мираж». Музыка нас связала.

0: Ночных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
2: Группа «Серебро». Перепутала.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и Татьяны Овсиенко. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, я Катя Ли.
0: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
2: Всем привет, это Сагдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: туда никуда нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Иваново после Октябрьской революции считался третьей пролетарской столицей после Москвы и Петрограда.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,8 FM.

Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Фабрика» про любовь.

0: легко. Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Александр Маршал. «Ливень».

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: маску, если это потребуется. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Напомню, с 1 октября срок кредитования сократили до 15 лет, а ставки дифференцировали в зависимости от количества детей в семье. Минфини отмечает, что при выполнении некоторых условий ставку по госпрограмме могут снизить до 6%. Со следующего года во всех российских учебных заведениях запустят единую систему школьного телевидения. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Проект предполагает трансляцию роликов и фильмов во время перемен или после уроков. Сначала систему протестируют в 15 пилотных регионах. На основе полученного опыта ведомство планирует масштабировать инициативу на всю страну. Российский хоккеист Александр Овечкин оказался в топ-3 рейтинга лучших хоккеистов, которые были выбраны под первым номером драфта Национальной хоккейной лиги за всю историю. Эксперты отметили, что по числу чемпионских титулов и общему количеству очков канадец Сидни Кросби опережает Овечкина. Но также они назвали российского форварда лучшим снайпером в истории лиги. Сколько туристических поездок совершено по стране в этом году? Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Мыши и крысы облюбовали дом, дачу, гараж или добрались до мест хранения урожая? Пора действовать! Новинка от Гефест. Серно-табачная дымовая шашка «Джин Крысогон». Для домов, дач, гаражей, подвалов, погребов, кладовых и овощехранилищ. Густой дым проникает в щели, норы и другие труднодоступные места, вытесняя грызунов из помещения. «Джин Крысогон». Дым достает туда, где прячутся грызуны. Спрашивайте в магазинах вашего города.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Крысы атакуют!
4: Ротобор, мощнейший ответ! В доме спокойно, грызунов больше нет! Ротобор, истребитель крыс и мышей, эффективное средство!
5: Железобетонный мост в Цивильске возводили немцы. Он первый в Чувашии.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99.0.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: студии «Радио Родных Дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Президент Владимир Путин поручил правительству организовать централизованные сборы и обработку данных для создания отечественных моделей искусственного интеллекта. Об этом сообщается на сайте Кремля. Кабмин должен обеспечить подготовку научно-технической информации для обучения суверенных фундаментальных систем ИИ. В этом году количество туристических поездок по России достигнет 107 миллионов. Такие цифры заложены в паспорте государственной программы развития туризма. Документ разместили в электронной базе Госдумы. В следующем году турпоток вырастет до 116 миллионов поездок, а к 2029-му составит 133. Минпросвещение России планирует к 1 сентября следующего года создать перечень средств обучения и воспитания для детских садов. В него войдут игры и игрушки. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Он уточнил, что необходимость такого перечня обозначили сами воспитатели. В России вырастет материнский капитал. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь где? В Топол-Эко.

0: Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас!
1: Однажды целый поселок Воротынец разыграли в лотерею. Выиграли его 5 жителей Одессы.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Группа «А-студио». «Солдат любви».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. С 1 февраля следующего года в России вырастет материнский капитал. Размер выплаты на первого ребенка составит 778,5 тысяч рублей. Семьи, которые не получали капитал на первенца, смогут получить чуть более миллиона рублей при рождении второго ребенка. Также единовременное пособие при рождении ребенка увеличивается до 30,5 тысяч. Республика Алтай запускает федеральную кампанию «Давай на Алтай», чтобы привлечь туристов в регион зимой. Напомню, в прошлом году республику посетили 2 миллиона 800 тысяч человек, а в этом ожидается около 3 миллионов. Кроме того, регион рассчитывает на круглогодичный туризм и предлагает путешественникам дольше оставаться на Алтае. Туристов ожидают горные лыжи, поездки на снегоходах и собачьих упряжках, а также путешествия по зимнему Чуйскому тракту. Европейская конфедерация волейбола разрешила мужской и женской сборной

0: сборным России принимать участие в турнирах под своей эгидой. Об этом сообщила Всероссийская Федерация Волейбола. Решение касается как классического, так и пляжного волейбола. Ближайшая возможность выступить в рамках Лиги наций представится нашим командам в 2027. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио родных дорог.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Название села Батырево переводится с чувашского языка как «богатырское село».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,5.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Сектор Газа». Демобилизация.

0: идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Дмитрия Маликова и Кристины Арбакайте. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

0: скажу «ягода», то наверняка подавляющее большинство наших слушателей ответит «малинка». Об истории, но очень заразного хита Хабиба не Нурмагомедова расскажу прямо сейчас. В 2020 году в России дебютирует песня исполнителя Хабиба «Ягода малинка». Как метко окрестили ее музыкальные критики, это настоящий гимн влюбленности эпохи соцсетей. Кстати, Хабиб родом из Казани, а в юности играл за городскую сборную по баскетболу и также сам освоил гитару без помощи преподавателей. В итоге же в противостоянии баскетбольного мяча и музыкального инструмента победил, как понимаете, последний.
1: Реки, реки, реки, в реках ты у меня. Вот мы сейчас с тобой тра-ля-ля тополя. Пойдем со мной в кино. А хочешь не в кино?
0: «Ягода малинка» становится одним из главных русскоязычных поп-феноменов рубежа 2020-2021 годов. Композиция реально играла из каждого утюга, заполонила радиостанции. Ею заслушивались дети, подростки снимали под нее видеоролики, а взрослые лихо отплясывали на дискотеках. Занятно, что трек открывается фразой «Всем девчонкам посвящается». Но несколько лет назад Хабиб признался. Изначально он записал другую версию с посвящением популярному блогеру и певице. В студии поначалу прозвучало «Вале карнавал посвящается», но позже артист изменил начало. И вот так получилась песня для всех девчонок, да и не только.
2: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама. Специально для обработки овощехранилищ. Табачная дымовая шашка «Гефест Хранение». Обработка погребов с уже заложенными туда овощами. Два эффективных компонента. Углекислый газ – это природный консервант. И никотин – для борьбы и профилактики от насекомых вредителей. Дымовая шашка «Гефест Хранение». Безопасна для любых металлоконструкций. Сертифицирована и запатентована.
1: Крысы атакуют! Ротобор – мощнейший ответ. В доме спокойно, грызунов больше нет. Ротобор – истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
2: До 1940-го Выборг был вторым по величине городом Финляндии и назывался Вийпури.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Задувать свечи на торте – привычная история для именинников от 3 до 103 лет. Но откуда же появилась эта занятная традиция? Наверняка вы знаете, что свечи задувают практически в любой точке мира. Традиция такая милая и приятная, но, согласитесь, довольно удивительная. А если вдуматься, то и странноватая. Историки сходятся во мнении, корни этого обычая уходят глубоко в античность. Древние греки ежегодно отмечали день рождения богини Луны Артемиды. В качестве подношения храмам пекли круглые медовые лепешки. И чтобы они сияли в темноте, в них втыкали горящие свечи. Огонь символизировал божественное сияние, а дым, по поверьям, помогал молитвам и желаниям быстрее долететь до небесных богов. Позже похожие обычаи стали фиксировать в немецкой культуре. В Германии существовал праздник Kinderfest. Ну а привычный нам масштаб традиции обретает примерно в 19 веке. Тогда и выпечка стала изысканнее, а ритуал загадывания желания при свечах перекочевал из религиозных культов в светские дома и быстро завоевал популярность по всему миру.
0: Очень полезная передача.
2: Город Волоколамск упоминается в американском фильме «Хеллбой».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.3.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы А-Студио и Григория Лепса. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем салют, это группа «Бандера».
2: Всем привет, это «Ёлка».
3: Всем привет, мы группа «Блестящие».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: вместе с радио родных дорог. История еды.
1: В студии радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Любите вы роллы или нет, но точно знаете, что их популярная разновидность называется Филадельфия. Но почему же Филадельфия, а не, например, Айова или Аризона? По сути, история ролла Филадельфия – это история того, как японский стиль встретил американский вкус. Отправляемся в США в 80-х годов 20 века. Именно тогда заокеанские повара стали активно адаптировать традиционные суши под вкусы местных жителей. Популярная версия гласит, неизвестный японский повар в одном из нью-йоркских ресторанов вдохновился популярным местным блюдом под названием бейгл. Это булочка со сливочным сыром и лососем. И решил перенести это сочетание в формат суши. Есть и филадельфийская версия. Мол, такие роллы придумала мадам Сайто, владелица суши-баров. Она хотела создать блюдо, которое объединило бы японские традиции и американские вкусы. Так появился ролл с лососем и сливочным сыром, который патриотично назвали в честь города. И в финале ответ на стартовый вопрос. Название связано не столько с местом рождения блюда, сколько с сыром Филадельфия. Это ключевой ингредиент ролла. Данный сливочный сыр был изобретен в США еще в конце 19 века. Ну а что касается нашего блюда, сегодня существуют десятки версий вариаций Филадельфии. С угрем, тунцом, огурцом, запеченная Филадельфия, ну и так далее.
0: Гастрономические путешествия каждый день. На радио родных дорог в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: В городе Чебоксары жила Мария Шестова, бабушка первого русского царя из династии Романовых.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Подписывайся на радио родных дорог в МАКС. Эксклюзивные программы, новости и новинки.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: И ву? УПЗ. Чего-чего?
1: Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Завоз. Слово, которое используют и взрослые, и молодежь. Но смысл, который они вкладывают в него, несколько разный. Конечно, нам с вами отлично знакомо слово «завоз», которое произошло от глагола «завести» и означает доставку. Ну, например, завоз продуктов в магазин или завоз стройматериалов. Но зумеры решили переиначить слово под себя. Итак, новое старое слово стало набирать популярность в начале 2010-х. Завоз появился на форумах, чатах и на игровых платформах. Пользователи стали шутливо говорить: «Завоз поступил». Они имели в виду появление нового интересного контента, свежих мемов, треков или видеороликов. Среди поклонников видеоигр после крупного обновления могли сказать: «Завоз поступил». Все бегут пробовать новые уровни. Иногда завоз использовали как синоним удачи или выгодной покупки виртуальных предметов. В последние годы появился и второй смысл. Завоз — это также смешной поступок или шутка. Может быть, даже целая последовательность забавных действий. Интересно, что есть и антоним – перезавоз. Когда вы переборщили с шуткой или ролик получился не совсем корректным. Например, с глупым юмором или плохой актерской игрой.
1: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама.
3: Крысы атакуют! Ротобор – мощнейший ответ! В доме спокойно, грызунов больше нет! Ротобор – истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
4: В подмосковном городе Можайск находилась штаб-квартира Наполеона.
5: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 92,2.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
2: «Моя Мишель. Зима в сердце».

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

тебе некуда деваться, в ритме стан, тебе некуда деваться, в ритме стан, тебе некуда деваться, в ритме стан, тебе некуда деваться, в ритме стан, тебе некуда деваться, в ритме стан, тебе некуда деваться, в ритме стан, тебе некуда деваться, в ритме стан, тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться, в ритме танца. Тебе некуда деваться, в ритме танца. Тебе некуда деваться, в ритме танца. Тебе некуда деваться, в ритме танца. Тебе некуда деваться.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Татьяны Булановой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
1: Группа «Руки вверх». 18 мне уже.

0: Этих дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог — лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Если я попрошу вас продолжить фразу и скажу «ягода», то наверняка подавляющее большинство наших слушателей ответит «малинка». Об истории, ну, очень заразного хита Хабиба, не Нурмагомедова, расскажу прямо сейчас. В 2020 году в России дебютирует песня исполнителя Хабиба «Ягода малинка». Как метко окрестили ее музыкальные критики, это настоящий гимн влюбленности эпохи соцсетей. Кстати, Хабиб родом из Казани, а в юности играл за городскую сборную по баскетболу и также сам освоил гитару без помощи преподавателей. В итоге же в противостоянии баскетбольного мяча и музыкального инструмента победил, как понимаете, последний.
1: Реки, реки, реки, в реках ты у меня. Вот бы сейчас с тобой тра-ля-ля тополя. Пойдем со мной в кино. А хочешь не в кино?
0: «Ягода малинка» становится одним из главных русскоязычных поп-феноменов рубежа 2020-2021 годов. Композиция реально играла из каждого утюга, заполонила радиостанции. Ею заслушивались дети, подростки снимали под нее видеоролики, а взрослые лихо отплясывали на дискотеках. Занятно, что трек открывается фразой «Всем девчонкам посвящается». Но несколько лет назад Хабиб признался. Изначально он записал другую версию с посвящением популярному блогеру и певице. В студии поначалу прозвучало «Вале карнавал посвящается», но позже артист изменил начало. И вот так получилась песня для всех девчонок, да и не только.
2: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: В Ямальском на Дыме есть свой Дед Мороз. Ямал Ири.
1: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 87,5.

0: Радио Родных Дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Отпетые мошенники». «Люби меня, люби».

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Ума Турман и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: поверьям, помогал молитвам и желаниям быстрее долететь до небесных богов. Позже похожие обычаи стали фиксировать в немецкой культуре. В Германии существовал праздник Kinderfest, ну а привычный нам масштаб традиции обретает примерно в 19 веке. Тогда и выпечка стала изысканнее, а ритуал загадывания желания при свечах перекочевал из религиозных культов в светские дома и быстро завоевал популярность по всему миру.
1: Очень полезная передача. Реклама. Мыши и крысы облюбовали дом, дачу, гараж или добрались до мест хранения урожая? Пора действовать! Новинка от Гефест. Серно-табачная дымовая шашка «Джин Крысогон». Для домов, дач, гаражей, подвалов, погребов, кладовых и овощехранилищ. Густой дым проникает в щели, норы и другие труднодоступные места, вытесняя грызунов из помещения. «Джин Крысогон». Дым достает туда, где прячутся грызуны. Спрашивайте в магазинах вашего города.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Крысы атакуют.
4: Ротобор, мощнейший ответ. В доме спокойно, грызунов больше нет. Ротобор, истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
5: В Козловке расположен дом-усадьба математика Лобачевского, в котором он жил в летнее время.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Айова, улыбайся!

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад «Главные песни большой страны». Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Вместе с Радио Родных Дорог. История еды.
1: В студии Радио Родных Дорог Константин Донской. Здравствуйте. Любите вы роллы или нет, но точно знаете, что их популярная разновидность называется Филадельфия. Но почему же Филадельфия, а не, например, Айова или Аризона? По сути, история ролла Филадельфия – это история того, как японский стиль встретил американский вкус. Отправляемся в США в 80-х годов 20 века. Именно тогда заокеанские повара стали активно адаптировать традиционные суши под вкусы местных жителей. Популярная версия гласит, неизвестный японский повар в одном из нью-йоркских ресторанов вдохновился популярным местным блюдом под названием бейгл. Это булочка со сливочным сыром и лососем. И решил перенести это сочетание в формат суши. Есть и филадельфийская версия. Мол, такие роллы придумала мадам Сайто, владелица суши-баров. Она хотела создать блюдо, которое объединило бы японские традиции и американские вкусы. Так появился ролл с лососем и сливочным сыром, который патриотично назвали в честь города. И в финале ответ на стартовый вопрос. Название связано не столько с местом рождения блюда, сколько с сыром Филадельфия. Это ключевой ингредиент ролла. Данный сливочный сыр был изобретен в США еще в конце 19 века. Ну а что касается нашего блюда, сегодня существуют десятки версий вариаций Филадельфии. С угрем, тунцом, огурцом, запеченная Филадельфия, ну и так далее.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родные».

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и Григория Лепса. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Виагра». «Я не вернусь».

0: Вечер субботы начинается!
1: Всем привет, это группа Тестостерон.
2: Всем привет, это группа Русский Размер.
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Завоз. Слово, которое используют и взрослые, и молодежь. Но смысл, который они вкладывают в него, несколько разный. Конечно, нам с вами отлично знакомо слово «завоз», которое произошло от глагола «завести» и означает доставку. Ну, например, завоз продуктов в магазин или завоз стройматериалов. Но зумеры решили переиначить слово под себя. Итак, новое старое слово стало набирать популярность в начале 2010-х. Завоз появился на форумах, чатах и на игровых платформах. Пользователи стали шутливо говорить «завоз поступил». Они имели в виду появление нового интересного контента. Свежих мемов, треков или видеороликов. Среди поклонников видеоигр после крупного обновления могли сказать «завоз поступил». Все бегут пробовать новые уровни. Иногда завоз использовали как синоним удачи или выгодной покупки виртуальных предметов. В последние годы появился и второй смысл. Завоз — это также смешной поступок или шутка. Может быть, даже целая последовательность забавных действий. Интересно, что есть и антоним – перезавоз. Когда вы переборщили с шуткой или ролик получился не совсем корректным. Например, с глупым юмором или плохой актерской игрой.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров.
2: Первобытные люди обитали на территории современных набережных Челнов еще около 5000 лет назад, о чем свидетельствуют археологические находки.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Подписывайся на радио родных дорог в Макс. Эксклюзивные программы, новости и новинки.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Реклама. Специально для обработки овощехранилищ. Табачная дымовая шашка «Гефест хранение». Обработка погребов с уже заложенными туда овощами. Два эффективных компонента. Углекислый газ – это природный консервант. И никотин – для борьбы и профилактики от насекомых вредителей. Дымовая шашка «Гефест хранение». Безопасна для любых металлоконструкций. Сертифицирована и запатентована.
1: Село Александровское дважды становилось городом.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.3 FM.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерии и Анжелики Варум. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Я скучаю,
1: я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.

0: Радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Наталья Ветлицкая. «Плейбой».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Город Ессентуки считается крупнейшим минеральным и бальнеологическим курортом России.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

Вернулся домой в Ордино. Сядем с отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом в деда лицо. А река течет

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты, отсветы и группы «Дискотека Авария». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: В ленинградском городе Любань находится единственный в России храм железнодорожников.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,6.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Гусь, просто Гусь. Прежнее название города — Гусь Хрустальный.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.8 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
2: Ёлка, Прованс.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Леонида Агутина и группы «Секрет». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: Моя любовь.
1: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В школьном курсе истории каждый читал про Тильзитский мир, а на прилавках магазинов каждый видел Тильзитский сыр. Так вот, город Советск, что в Калининградской области, это и есть бывший город Тильзит.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,8 FM.

Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Мираж». Музыка нас связала.

0: Идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: В городе Луга дожди идут реже, чем в Санкт-Петербурге.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,6 FM.

0: всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
4: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
5: Радио родных дорог. Музыка для души.
6: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и группы «Технология». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Александрова Слобода. Такое название ранее носил город Александров.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог».

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.